Здравствуй, Сарске, я ячунах спиварго, я здравствуй, того лета, южа в маю, сую свежили на здравственном свеженью любню, я, але то не обшитом веставо, кэн стыжиня, я шесть, здравствуй, но сарко с дольной ужицы, а за слепего презентировало свою здравству в Баярске. В там на месте Гридинген, я советую великий здравственный марк, наша сарска женская сумели cest, tam stojnicu nímskiego drastvinnego zvieska zagroníš, jo nám groníva Štefany Mirholtec ze Slipiko, ako jo bylo pedla, a sviesutek zpívali na javišču a uslyšimo úresk.